0: много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.
6: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия намерена расширять технологическое сотрудничество с другими странами. Россиянам назвали условия, при которых им будут выплачивать пенсию. Россияне стали чаще материться на работе. Подробности далее. Россия планирует расширять технологические альянсы с другими государствами. Об этом Владимир Путин заявил на съезде Союза машиностроителей России, передает РИА Новости. По словам президента, страна продолжит укреплять собственный технологический суверенитет, но при этом не собирается замыкаться в себе. Путин отметил, что Москва готова поддерживать совместные проекты с зарубежными партнерами, в том числе там, где используются российские машины, оборудование и технологические платформы. Президент также напомнил, что сегодня технологии и искусственный интеллект все сильнее влияют на экономику, промышленность и другие сферы. От того, насколько быстро страна сможет отвечать на такие вызовы, зависит ее дальнейшее развитие и суверенитет. Россиянам рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут временно прекратить. Во-первых, это может произойти из-за отсутствия постоянной регистрации у получателя социальной пенсии. Таким гражданам нужно ежегодно лично подтверждать, что они находятся в России, обращаясь в социальный фонд. Вторая причина – просроченная доверенность. Если пенсию получает другой человек, документ необходимо вовремя продлевать. Третья – смена места жительства. При переезде региональные доплаты к пенсии аннулируются, и выплаты могут приостановить до уточнения данных. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на экономиста Юлию Коваленко. Эксперт советует пенсионерам внимательно следить за сроками документов и своевременно уведомлять социальный фонд об изменениях, чтобы не остаться без положенных средств. Ситуации редкие, но о них лучше знать заранее. Почти половина россиян используют нецензурную лексику на работе. Об этом говорят данные опроса «Суперджоп». Постоянно матерятся 8% работников, еще 40% делают это время от времени. Мужчины ругаются на работе чаще женщин, а руководители – реже подчиненных. При этом за последние 2 года стало меньше людей, которые вообще не используют мат в повседневной речи. Большинство коллег практически не делают замечаний за грубую речь. Официальный курс доллара на 15 мая составляет 73 рубля 13 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 86 рублей 28 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Гикшопе Бэтмун. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сервис. Сертификат. Действует постоянная акция. Скидка в день рождения. Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
6: Новости на радио Карибу Арт.

104.2 в Магадане и 88.3 на Соколе. Оставайся на волне.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная, 5. Кольцевая, 15. Пролетарская, 77А.
7: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины.

0: на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599. Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
1: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
0: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru. Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 15 мая в Сусумане пасмурно. Возможен снег с температурой от 2 до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Ожидается слабый снег. Температура воздуха от 0 до 3 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 20 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Возможен снегопад. Температура от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 20 метров в секунду. В Магадане в пятницу облачно. Ожидается снег. На термометре от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».

0: беда. Атаман партнер надежный, я ручаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Штатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Обделаться – это сделать очень много дел.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.
5: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко». Откройте двери в мир комфорта и стиля с мебелью высокого качества. Наш салон предлагает широкий ассортимент матрасов, диванов, кроватей, постельного белья и предметов интерьера. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы создаем атмосферу уюта и гармонии в вашем доме.
6: Кольцевая, 13/1.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
8: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
10: Дизельные генераторы. Мощь

0: мощности энергии, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона, за стеллой при въезде в город.
1: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
2: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
3: Holiday Boy.

свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

закругляется, и что от матрицы вы не очнетесь. Тебе до дома километров 20, мне

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 6-5 единиц.
2: Земля, центр, прилуняюсь.
3: Прием, земля, осуществляем на поверхность Луны.
2: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
3: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
2: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
4: Транспортная компания Адамант. Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
6: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
10: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.

0: без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
1: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Миллионы людей по всему миру сегодня отмечают Международный день семьи. Как считают антропологи, именно семейная поддержка стала механизмом выживания. При этом более-менее современный вид семьи был у неандертальцев 200 тысяч лет назад. Они жили группами из 10-20 человек, где все участники являлись друг другу родственниками. Сегодня, согласно опросу, более половины жителей России считают, что супруги могут считаться семьей только тогда, когда у них есть ребенок. По мнению большинства, идеально, когда в семье есть двое или трое детей. Еще сегодня Международный день климата. Праздник экологический, ведь, как нетрудно догадаться, именно из-за действий человека и меняется климат. Из наименее опасных последствий можно выделить резкие перепады погоды, наводнения и штормы. Причем даже последние наименее опасны, ведь в худшем случае талые ледники могут начать топить целые континенты, а парниковые газы лишить человечества пищи. От последствий, связанных с нашей деятельностью, ежегодно исчезает около 30 тысяч видов живых организмов. Ученые считают, что к концу этого столетия планета лишится около половины своего нынешнего биоразнообразия. В колымской истории 76 лет назад было положено начало строительству Мяунджи, поселка в 80 километрах к северу от Сусумана. Изначально это был населенный пункт энергетиков, обслуживающих Аркагалинскую электростанцию. Несмотря на то, что этот поселок самый отдаленный в Сусуманском округе, его название с эвенского переводится как «сердце». Помимо электростанции, в Мяунджи работали детский сад, средняя школа, дом культуры и торговые предприятия. А еще 15 мая – это день «Принесите кому-нибудь цветы». Вообще, цветы появились на Земле на 50 миллионов лет раньше динозавров. В культуре человека они всегда занимали особое место за свою красоту, запах, да и сам сорванный цветок – это своеобразная метафора жизни. Кстати, высшие растения обладают примитивным аналогом нервной системы, какая существует у животных. Они ощущают, когда им причиняют вред, и вырабатывают разные химические вещества в ответ на раздражение. С помощью специальных датчиков ученые даже выяснили, что цветы по-разному реагируют на тех людей, которые за ними ухаживают, и на тех, кто обрывает их лепестки. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало. Максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени.
2: Новый час на Карибу.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
9: Карибу – самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт, 104,2 FM.
11: Новости на радио Карибу Арт.
12: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы, 21А/1. И улица Полярная, 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Песков допустил новые политические последствия для Латвии из-за Киева. Ученые назвали примерные сроки создания вакцины от хантавируса. Основное напряжение молодые сотрудники испытывают из-за низкой зарплаты. Подробности далее. Отставки премьера Латвии Эвики Силини и министра обороны Андриса Спруса могут оказаться не последними политическими последствиями поддержки Киева. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону РФ», подчеркнул Песков. Так он прокомментировал уход латвийских политиков после ситуации с падением украинских беспилотников под Резекне. По данным латвийского портала ЛСМ, отставка премьера означает уход всего правительства. Кабмин будет исполнять обязанности до формирования нового состава. Силиня подала в отставку на фоне распада правящей коалиции, экономических проблем и ситуации с украинскими ППЛА. Ранее пост покинул Спруц, взяв на себя ответственность за то, что ПВО не пресекла пролет нескольких дронов через воздушное пространство Латвии при попытках атаковать гражданские объекты в Петербурге. На создание и регистрацию вакцины от хантавируса может потребоваться несколько лет. Об этом в беседе с ТАСС сообщил академик РАН Геннадий Нищенко. Он пояснил, что разработать вакцину готовы в России, однако главная сложность не научная, а технологическая. Если соблюдать все стандарты, включая доклинические и 3 этапа клинических испытаний, процесс растянется на годы. Открытым остается и вопрос, от какого именно штамма делать прививку. Всего их известно более 40, но создавать препараты против всего сразу нет необходимости. Также предстоит определить, кого именно нужно прививать в первую очередь. Напомню, вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере. ВОЗ подтвердила 11 случаев заражения, 9 из них – вирус Андес. Ученые ожидают ясности по распространению инфекции к 19 мая. Опрос показал, от чего молодежь испытывает стресс на работе. 45% опрошенных жалуются на доходы, 44% – на выгорание. Еще треть страдает от бюрократии и нехватки премий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ВЦИОМ и Росмолодежь. Особенно тяжело тем, кому от 25 до 29 лет. В этом возрасте люди активно строят карьеру и впервые сталкиваются с реальными трудностями на работе. При этом молодые сотрудники не готовы терпеть. Они скорее уволятся и найдут другое место. Но компании пока слабо помогают новичкам. Только каждый пятый работодатель внедряет специальные программы для молодежи. Официальный курс доллара на 15 мая составляет 73 рубля 13 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 86 рублей 28 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
11: Новости на радио «Карибу Арт».
6: Уже совсем скоро никакого стресса на работе. Пятница на календаре, это значит, осталось сделать всего один шаг до долгожданных выходных и любимого отдыха. Ну а пока делаем последний рывок под любимую музыку здесь, на радио «Карибу Арт». 12.05 в Магадане, за пультом Наташа Белая.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
6: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
7: Золотодобывающему предприятию на сезонную работу требуется машинисты погрузчика КАМАЦУ ВА-470, желательно экипаж, и разнорабочий по уходу за тепличным хозяйством. Заработная плата высокая. Телефон 8-964-459-99-55.
6: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
8: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
6: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант, оформление по трудовому договору, социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21, или по телефону 650-409.
8: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 15 мая в Сусумане пасмурно. Возможен снег с температурой от 2 до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Ожидается слабый снег. Температура воздуха от 0 до 3 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 20 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Возможен снегопад. Температура от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 20 метров в секунду. В Магадане в пятницу облачно. Ожидается снег. На термометре от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Двойная угроза – это когда одна женщина учит другую водить машину.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
4: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
5: Я выбираю комфорт.
4: Сундеко. Комфортный аргумент.
6: Кольцевая 13/1, ТЦ «Фабрика» и «Фрэш».
7: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
8: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
9: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
10: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
11: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
10: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
12: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
13: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Тотальная свежесть на Карибу.
15: Holiday Boy. Пум.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
5: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
6: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
7: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
9: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
10: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Европа сама выберет переговорщика с Россией. Врачи избавят от двойной бюрократической нагрузки. Россияне не боятся отключения горячей воды. Подробности далее. Европа готова содействовать завершению конфликта на Украине, но будет сама определять, кто сможет говорить от ее имени в возможных переговорах с Россией. Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в Ахене на церемонии вручения международной премии имени Карла Великого, передает ТАСС. По словам канцлера ФРГ, готовность к диалогу возможна только при желании обеих сторон. Он также заявил, что Европа хотела бы, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера как переговорщика с Россией. До этого президент Владимир Путин говорил, что предпочел бы кандидатуру Шрёдера, поскольку, по его мнению, это должен быть политик, которому доверяют европейцы и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит законопроект, отменяющий дублирующие процедуры для медиков. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Сергей Леонов. Сейчас врач обязан каждые 5 лет подтверждать право на работу через аккредитацию. Даже успешная сдача экзамена на квалификационную категорию от этой процедуры не освобождает. Новые поправки устраняют двойную нагрузку. Получение или подтверждение категории автоматически продлит аккредитацию еще на 5 лет. Кроме того, весь учет переведут в цифровой формат. Выдача бумажных свидетельств будет прекращена, однако у специалистов сохранится право запросить официальную выписку в традиционном виде. Россияне подходят к вопросу сезона холодных кранов со смекалкой. Например, в период отключения горячей воды берут отпуск или отправляются в командировки. Об этом сообщает 360.ru. Врачи тем временем напомнили, что мыться в холодной воде не стоит. Даже если человек решил совместить начало закаливания с отключением горячего водоснабжения, делать это нужно мягко и аккуратно, начиная только с ног. По словам медиков, даже для здорового человека велик риск заболевания при мытье холодной водой. Официальный курс доллара на 15 мая составляет 73 рубля 13 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 86 рублей 28 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В медицинском центре Клин-клиник возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21 28 28.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago.
5: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
8: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-0-44 8-914-865-0-44.
9: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
10: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: точно.
1: Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 15 мая в Сусумане пасмурно. Возможен снег с температурой от 2 до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Ожидается слабый снег. Температура воздуха от 0 до 3 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 20 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Возможен снегопад. Температура от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 20 метров в секунду. В Магадане в пятницу облачно. Ожидается снег. На термометре от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр». Торговые центры «Идея» и «Солнце».
3: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домоцентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домоцентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в «Домоцентр» и выбирайте лучшее для своего дома.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».
4: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
5: 15 мая.
6: Овен.
5: Овнам звезды советуют не спешить в решении профессиональных вопросов. Постарайтесь усмирить свою энергию, держать бурную фантазию под контролем. Поверьте, сегодня больших успехов смогут добиться спокойные и серьезные исполнители, а не бездельничающие в ожидании вдохновения творческие натуры.
6: Телец.
5: День не самый легкий, зато вполне продуктивный. Сложное и неоднозначное положение в семье. Старшие родственники, руководствуясь безусловно благими намерениями, совершают поступки, которые кажутся вам бессмысленными, а порой и откровенно глупыми. Не спешите делиться своим мнением, если не хотите добиться обострения ситуации и довести дело до конфликта.
6: Близнецы.
5: Близнецам стоит позаботиться о здоровье. Настроение тоже не назовешь хорошим, и попытки улучшить его едва ли приведут к желаемому результату. Настройтесь на философский лад и старайтесь спокойно относиться к мелким неудачам, не расстраиваться, если придется изменить свои планы.
6: Рак.
5: Ракам придется уделить время и силы решению имущественных и финансовых проблем. В профессиональной сфере ситуация стабильна, вы получите возможность принимать самостоятельные решения, планировать свое время. Желательно не оставлять без внимания домашние дела, семью, любимого человека. Поездки сложатся хорошо только в том случае, если сопровождать вас будут близкие люди.
6: Лев.
5: Львов ожидает спокойный, не слишком богатый событиями день. Инициатива должна быть умеренной. Выступая с предложениями, будьте готовы к тому, что встречены они будут прохладно. Эмоциональный фон стабилен, привязанности крепнут, существующие романтические отношения становятся более прочными и глубокими.
6: Дева.
5: День пройдет спокойно, если вы не станете суетиться по пустякам и придавать слишком большое значение досадным, но мелким недоразумениям. Решение семейных проблем ложится на ваши плечи, от вас же зависит, какой будет атмосфера дома. Нужно приложить совсем немного усилий для того, чтобы достичь взаимопонимания с близкими.
6: Весы.
5: Весам стоит быть серьезнее, велик соблазн предаться легкомысленным развлечениям, забыв о работе и домашних делах, но делать этого не следует ни в коем случае. Любимый человек склонен снисходительно относиться к вашим маленьким слабостям, но и от вас будет ждать чего-то подобного. Старайтесь воздерживаться от критики, избегайте язвительности, иронии.
6: Скорпион.
5: День будет довольно неприятным, утомительным, а к тому же и скучным. Будьте готовы погрузиться в дела, не требующие ни творческого подхода, ни изобретательности, ни специальных знаний. Отношения с близкими складываются непросто. Напряжение возрастает с каждой минутой, и появляются поводы для взаимных упреков и недовольства.
6: Стрелец.
5: Есть шанс решить многие проблемы, но усилия для этого придется приложить нешуточные. Довольно напряженными будут отношения в семье, и причина этого – в вашем нежелании разобраться в накопившихся проблемах. Между тем, возможность исправить ситуацию вам обязательно представится.
6: Козерог.
5: Козерогов ждет довольно неприятный день, влияние позитивных тенденций все же будет заметно. Именно оно способствует росту творческого потенциала и трудового энтузиазма. Финансовое положение становится весьма щекотливым. Сегодня вы распоряжаетесь деньгами довольно неразумно, причем порой используете чужие средства для исполнения своих желаний.
6: Водолей.
5: День нейтральный, не стоит рассчитывать на крупные подарки судьбы, но и грандиозных неприятностей можно не опасаться. Неожиданно открывшиеся обстоятельства заставят вас изменить планы, что может быть неверно истолковано родственниками, особенно представителями старшего поколения. К сожалению, времени на объяснение не будет.
6: Рыбы.
5: Благоприятный день для тех, кто готов проявить упорство и настойчивость, работая, не покладая рук, и предъявлять высокие требования к себе и окружающим. Нежелательны физические нагрузки. Стоит отложить ремонт и работу на приусадебном участке. Звезды советуют наслаждаться спокойным отдыхом в обществе друзей и членов семьи.
4: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.

0: нужна стильная и красивая мебель, но при этом удобная и функциональная? У компании «Митрал» есть решение. Изготовление современной эргономичной мебели по индивидуальному заказу. Корпусная мебель, шкафы-купе и кухни. Качество, надежность и красота в каждом уголке вашего дома. Компания «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
1: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Лето не за горами. Предлагаем его встретить с торговым домом «Форвард». Здесь вы найдете широкий выбор товаров летнего ассортимента. Крузеры и лонгборды, коньки роликовые и самокаты, велосипеды для любого уровня подготовки и возраста, ведь велопрогулки – это отличный способ поднять настроение и укрепить здоровье. Кроме того, предлагаем велозапчасти, комплектующие, велоаксессуары, перчатки и шлемы, а также в наличии электровелосипеды и электросамокаты для еще большего удобства во время отдыха. Работаем без выходных. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
1: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит». Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Ровчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор. Выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
9: В наличии в Магадань дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-6». Производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 900 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19Г. Площадка перед складом.
10: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
11: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
10: Я даже знаю, про кого вы говорите.
11: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
10: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
12: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
11: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
13: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49. 66 14 49.
14: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия намерена расширять технологическое сотрудничество с другими странами. Россиянам назвали условия, при которых им будут выплачивать пенсию. Россияне стали чаще материться на работе. Подробности далее. Россия планирует расширять технологические альянсы с другими государствами. Об этом Владимир Путин заявил на съезде Союза машиностроителей России, передает РИА Новости. По словам президента, страна продолжит укреплять собственный технологический суверенитет, но при этом не собирается замыкаться в себе. Путин отметил, что Москва готова поддерживать совместные проекты с зарубежными партнерами, в том числе там, где используются российские машины, оборудование и технологические платформы. Президент также напомнил, что сегодня технологии и искусственный интеллект все сильнее влияют на экономику, промышленность и другие сферы. От того, насколько быстро страна сможет отвечать на такие вызовы, зависит ее дальнейшее развитие и суверенитет. Россиянам рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут временно прекратить. Во-первых, это может произойти из-за отсутствия постоянной регистрации у получателя социальной пенсии. Таким гражданам нужно ежегодно лично подтверждать, что они находятся в России, обращаясь в социальный фонд. Вторая причина – просроченная доверенность. Если пенсию получает другой человек, документ необходимо вовремя продлевать. Третья – смена места жительства. При переезде региональные доплаты к пенсии аннулируются, и выплаты могут приостановить до уточнения данных. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на экономиста Юлию Коваленко. Эксперт советует пенсионерам внимательно следить за сроками документов и своевременно уведомлять социальный фонд об изменениях, чтобы не остаться без полученных средств. Ситуации редкие, но о них лучше знать заранее. Почти половина россиян используют нецензурную лексику на работе. Об этом говорят данные опроса «Суперджоп». Постоянно матерятся 8% работников, еще 40% делают это время от времени. Мужчины ругаются на работе чаще женщин, а руководители – реже подчиненных. При этом за последние 2 года стало меньше людей, которые вообще не используют мат в повседневной речи. Большинство коллег практически не делают замечаний за грубую речь. Официальный курс доллара на 15 мая составляет 73 рубля 13 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 86 рублей 28 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция. Скидка в день рождения. Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
9: Новости на радио Карибу Арт.
10: Без емких словечек порой не обойтись, давай признаемся друг другу честно, но они должны ярче выражать эмоции одним метким словом, а не полностью составлять предложение. Поэтому остаемся хорошими и стремимся к лучшим. Здесь, на радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, тебя

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. +7 926 650 400. Black Aurum. Работа на совесть.
9: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальная гарантия. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21, или по телефону 650-409.
10: Золотодобывающему предприятию на сезонную работу требуется машинисты погрузчика КАМАЦУ ВА-470, желательно экипаж, и разнорабочий по уходу за тепличным хозяйством. Заработная плата высокая. Телефон 8-964-459-99-55.
9: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 15 мая в Сусумане пасмурно. Возможен снег с температурой от 2 до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Ожидается слабый снег. Температура воздуха от 0 до 3 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 20 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Возможен снегопад. Температура от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 20 метров в секунду. В Магадане в пятницу облачно. Ожидается снег. На термометре от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 15 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Не будем перемывать кости небесной канцелярии. Погоду сегодня не обсуждали, разве что питомцы. А вот меткий трек от диджея Хафа и Серпа сделаем погромче, потому что именно такой пятничный настрой создается здесь, на радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, по-прежнему.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Дипломатия – это искусство так нагадить оппоненту в душу, чтобы у того во рту появился легкий привкус лесных ягод. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните. 298-66-99.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
7: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
8: Мой сын постоянно врет. Что делать?
9: Моя мама никогда меня не хвалит. Как быть?
10: Каждый день психологи детского телефона доверия принимают тысячи звонков со всей страны с подробными вопросами и бесплатно помогают людям найти выход из трудной ситуации. Детский телефон доверия 8-800-230-122. Доступно, бесплатно, анонимно.
11: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
12: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Holiday Boy. Boom.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.

0: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
1: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
7: Наш главный капитал – доверие наших клиентов.
8: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Миллионы людей по всему миру сегодня отмечают Международный день семьи. Как считают антропологи, именно семейная поддержка стала механизмом выживания. При этом более-менее современный вид семьи был у неандертальцев 200 тысяч лет назад. Они жили группами из 10-20 человек, где все участники являлись друг другу родственниками. Сегодня, согласно опросу, более половины жителей России считают, что супруги могут считаться семьей только тогда, когда у них есть ребенок. По мнению большинства, идеально, когда в семье есть двое или трое детей. Еще сегодня Международный день климата. Праздник экологический, ведь, как нетрудно догадаться, именно из-за действий человека и меняется климат. Из наименее опасных последствий можно выделить резкие перепады погоды, наводнения и штормы. Причем даже последние наименее опасны, ведь в худшем случае талые ледники могут начать топить целые континенты, а парниковые газы лишить человечества пищи. От последствий, связанных с нашей деятельностью, ежегодно исчезает около 30 тысяч видов живых организмов. Ученые считают, что к концу этого столетия планета лишится около половины своего нынешнего биоразнообразия. В колымской истории 76 лет назад было положено начало строительству Мяунджи, поселка в 80 километрах к северу от Сусумана. Изначально это был населенный пункт энергетиков, обслуживающих Аркагалинскую электростанцию. Несмотря на то, что этот поселок самый отдаленный в Сусуманском округе, его название с эвенского переводится как «сердце». Помимо электростанции, в Мяунджи работали детский сад, средняя школа, дом культуры и торговые предприятия. А еще 15 мая – это день «Принесите кому-нибудь цветы». Вообще, цветы появились на Земле на 50 миллионов лет раньше динозавров. В культуре человека они всегда занимали особое место за свою красоту, запах, да и сам сорванный цветок – это своеобразная метафора жизни. Кстати, высшие растения обладают примитивным аналогом нервной системы, какая существует у животных. Они ощущают, когда им причиняют вред, и вырабатывают разные химические вещества в ответ на раздражение. С помощью специальных датчиков ученые даже выяснили, что цветы по-разному реагируют на тех людей, которые за ними ухаживают, и на тех, кто обрывает их лепестки. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало. Максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База «УСИС». Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
10: А где-то в параллельной вселенной сегодня, в Международный день семьи, Доминик Торетто голосом Сергея Чунишвили снова напоминает про самое главное в жизни, тогда как в Магадане мы с тобой встречаем четвертый час под саундтрек третьей части кинофраншизы в ремиксе Савина и Пушкарева, следом за которым Мохито, Мотель Рик, а также трио Эмейзен, Атюн и Шарлиз. Это Радио Карибо. Меня зовут Иван Высоцкий. Пятничаем на разрешенной

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вестмоторс.

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
2: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
0: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1. Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному. Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины

0: на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599. Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
1: Твоё Магадан. Город должен услышать тебя.
2: Специальный проект «Карибу».

0: специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
1: Погода. Погода. Погода. На радио «Карибу Арт».
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 16 мая в Сусумане значительная облачность с температурой от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном облачно, температура от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями, на термометре от 0 до 6 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане в субботу облачно. Возможен снег с температурой от 0 до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Земля-центр. Прилуняюсь.
4: Прием. Земля.
3: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
4: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
5: Просьба опознать содержимое.
3: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот «Адамант» молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
6: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
7: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Мозг – это удивительный орган. Его не видно, но когда не хватает, заметно. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
0: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Нужна стильная и красивая мебель, но при этом удобная и функциональная? У компании «Митрал» есть решение. Изготовление современной эргономичной мебели по индивидуальному заказу. Корпусная мебель, шкафы-купе и кухни. Качество, надежность и красота в каждом уголке вашего дома. Компания «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
8: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь.

0: Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
1: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
2: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Тотальная свежесть на Карибу.
4: Holiday Boy.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
9: Мечтаете об уютном доме?
10: Вам в «Электросвет».
9: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
10: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
11: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
13: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
14: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
13: Все просто с «Магадан Энерго».
11: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на «Карибу». Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: 16.01 в Магадане. Разбавляем кислые лица сладкими мимическими улыбками, которые, оказывается, полезны как для физического, так и для психологического здоровья. Под ремикс Escape I Now Hopes Now Work Hard, Play Hard от Tiësto и Кей. Сразу следом сестры уральские раскроют секрет, кто пишет музыку диджеям, а дальше ничуть не хуже. Да и к тому же я еще Иван Высоцкий. Не знаю, что я там сведу, но будет неплохо, так что не переключайся.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
3: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
4: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
6: Золотодобывающему предприятию на сезонную работу требуется машинисты погрузчика КАМАЦУ ВА-470, желательно экипаж, и разнорабочий по уходу за тепличным хозяйством. Заработная плата высокая. Телефон 8-964-459-99-55.
5: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49. В магазин «Салют» требуется продавец-консультант, оформление по трудовому договору, социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21, или по телефону 650-409.
2: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.
7: Чтобы не скучно было, вот тебе новая порция того, что я, Иван Высоцкий, подобрал на ближайшие несколько минут. А именно, дуэт диджея Smash и поет, как два капитана очевидность, песни про то, что мокро. Версия Амора на хит Дежавю I Can't Stop, а также Хамалинова и в желании поиграть в прятки, но сначала эффектные F.E.G. и House of Serpents и Tomac G. Crucifies of Light. Вот такие сегодня эстеты на Карибу Арт от меня, Ивана Высоцкого.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 16 мая в Сусумане значительная облачность с температурой от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном облачно, температура от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями, на термометре от 0 до 6 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане в субботу облачно, возможен снег с температурой от 0 до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Терминология. На Карибу. На Карибу.
1: Эустресс. Стресс, вызванный положительными эмоциями. Несильный стресс, мобилизующий организм.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
4: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко». Открой

0: наличии в Магадане. Дизельная насосная станция на двигателе ВИЧАИ-12. Производительностью 1350 кубических метров в час. Высота подъема воды 60 метров. Цена 3 500 000 СНДС. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 Г. Площадка перед складом.
1: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютный Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютный Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
3: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
4: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Тотальная свежесть на Карибу.
6: Holiday Boy. Полный.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик Адамант. Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь Адаманту верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания Адамант. Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовом.

0: магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
3: Телефон 62-24-31.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
5: Мой сын постоянно врет. Что делать?
6: Моя мама никогда меня не хвалит. Как быть?
7: Каждый день психологи детского телефона доверия принимают тысячи звонков со всей страны с подробными вопросами и бесплатно помогают людям найти выход из трудной ситуации. Детский телефон доверия 8-800-230-122. Доступно, бесплатно, анонимно.
8: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
9: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-30-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Песков допустил новые политические последствия для Латвии из-за Киева. Ученые назвали примерные сроки создания вакцины от хантавируса. Основное напряжение молодые сотрудники испытывают из-за низкой зарплаты. Подробности далее. Отставки премьера Латвии Эвики Силини и министра обороны Андриса Спруса могут оказаться не последними политическими последствиями поддержки Киева. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону РФ», – подчеркнул Песков. Так он прокомментировал уход латвийских политиков после ситуации с падением украинских беспилотников под Резекне. По данным латвийского портала ЛСМ, отставка премьера означает уход всего правительства. Кабмин будет исполнять обязанности до формирования нового состава. Силиня подала в отставку на фоне распада правящей коалиции, экономических проблем и ситуации с украинскими БПЛА. Ранее пост покинул Спруц, взяв на себя ответственность за то, что ПВО не пресекла пролет нескольких дронов через воздушное пространство Латвии при попытках атаковать гражданские объекты в Петербурге. На создание и регистрацию вакцины от хантавируса может потребоваться несколько лет. Об этом в беседе с ТАСС сообщил академик РАН Геннадий Нищенко. Он пояснил, что разработать вакцину готовы в России, однако главная сложность не научная, а технологическая. Если соблюдать все стандарты, включая доклинические и 3 этапа клинических испытаний, процесс растянется на годы. Открытым остается и вопрос, от какого именно штамма делать прививку. Всего их известно более 40, но создавать препараты против всего сразу нет необходимости. Также предстоит определить, кого именно нужно прививать в первую очередь. Напомню, вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере. ВОЗ подтвердила 11 случаев заражения, 9 из них – вирус Андес. Ученые ожидают ясности по распространению инфекции к 19 мая. Опрос показал, от чего молодежь испытывает стресс на работе. 45% опрошенных жалуются на доходы, 44% – на выгорание. Еще треть страдает от бюрократии и нехватки премий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ВЦИОМ и Росмолодежь. Особенно тяжело тем, кому от 25 до 29 лет. В этом возрасте люди активно строят карьеру и впервые сталкиваются с реальными трудностями на работе. При этом молодые сотрудники не готовы терпеть. Они скорее уволятся и найдут другое место. Но компании пока слабо помогают новичкам. Только каждый пятый работодатель внедряет специальные программы для молодежи. Официальный курс доллара на 15 мая составляет 73 рубля 13 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 86 рублей 28 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
2: А еще расстраивает, когда ты порядочный человек, но в магазине или на складе периодически какие-то недосдачи, которые высчитывают, и в таких случаях специалисты рекомендуют не рубить с плеча, а откровенно обсудить ситуацию с начальством, потому что честность – это наше все. А еще музыка. На радио «Карибу», где я, Иван Высоцкий, встретил с собой шестой час под «In This Moment» от «Layla Project».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
4: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная. Начиная дом 10. Телефон 6144.
3: Адамант, партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Ровчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Первое магаданское радио представляет.
11: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
12: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Лучшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 16 мая в Сусумане значительная облачность с температурой от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном облачно, температура от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями, на термометре от 0 до 6 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане в субботу облачно, возможен снег с температурой от 0 до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры «Идея» и «Солнце».
3: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домоцентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домоцентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в Домоцентр и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
4: 16 мая.
5: Авен.
4: Очень сильны позитивные тенденции, этим стоит воспользоваться для достижения поставленных целей. Самое время внести в свою жизнь нечто новое, расширить круг общения, завести интересные знакомства. Спокойствие и уверенность в своих силах окажут позитивное влияние на отношения с близкими людьми.
5: Телец.
4: Возможны трудности в делах, вы поступите разумно, если не будете пытаться решить проблемы в одиночку, а обратитесь за помощью, и чем раньше это будет сделано, тем лучше. Можно проводить переговоры и важные встречи.
5: Близнецы.
4: День связан с прогрессом как в профессиональных делах, так и в личной жизни. У вас будет немало поводов для радости. Благоприятное стечение обстоятельств позволит реализовать многие планы, которые раньше казались совершенно фантастическими. Влияние позитивных тенденций на сферу романтических отношений очень сильно.
5: Рак.
4: День в целом удачен, хотя трудности профессионального и финансового характера не исключены. Ваша задача — не впадать в панику и продолжать движение к поставленной цели, как бы ни складывались обстоятельства. В этот день могут быть реализованы планы, связанные с творчеством, самореализацией, личностным ростом.
5: Лев.
4: Благоприятный день, позволяющий реализовывать ранее составленные планы и двигаться вперед к поставленной цели. В ваших силах воплотить в жизнь самые смелые идеи. Есть шанс заслужить одобрение руководства и влиятельных людей, предложив оригинальное решение давних проблем.
5: Дева.
4: Этот день можно использовать для реализации давних планов. Складываются благоприятные обстоятельства для спокойной и плодотворной работы, а высокий творческий потенциал позволяет легко преодолевать любые преграды. В отношениях с коллегами вам предстоит взять на себя роль лидера.
5: Весы.
4: День будет удачным, появится возможность навести порядок в делах и профессиональных отношениях, получить ответы на многие тревожащие вас вопросы. Будьте готовы к появлению новых задач, а также необходимости осваивать сферы деятельности, которые вызывают у вас весьма скромный интерес.
5: Скорпион.
4: Очень хороший день для увеселительных поездок и командировок, общения с иностранцами и жителями других городов. Вы легко усваиваете любую информацию, находите ей применение и делаете правильные выводы.
5: Стрелец.
4: День отмечен некоторым снижением жизненного потенциала. Вы поступите разумно, если позаботитесь о своем здоровье. По возможности сократите нагрузки. Финансовая ситуация весьма благоприятна. Удачными будут крупные покупки.
5: Козерог.
4: Очень хороши профессиональные перспективы. Можно достичь значительных успехов на избранном поприще. Обратите внимание на свои отношения с коллегами. Недоброжелатели настроены решительно и, завидуя вашим успехам, становятся способными на совершенно немыслимые поступки. Не доверяйте слухам и сплетням, проверяйте всю поступающую информацию.
5: Водолей.
4: Высока вероятность значительных успехов в профессиональной деятельности, возможно получение заманчивых предложений. Помните, что доверять сегодня следует только проверенным партнерам и людям, которых вы давно знаете. Будьте внимательны к любимому человеку, но не окружайте его чрезмерной заботой.
5: Рыбы.
4: Возможны весьма неприятные события личного характера. Не исключена ссора с любимым человеком. Очень опасно давать волю раздражению. Под влиянием негативных эмоций вы можете совершить поступки, о которых позже будете очень жалеть. Порадуют профессиональные успехи.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
6: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Стендап-курятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Моя работа – это работа со свободным графиком. Захотел – пришел в 7 утра, захотел – ушел в полночь, а захотел – вообще не пошел домой.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.

0: проспект Карла Маркса 40. Бывший магазин «Элит».
1: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Лето не за горами. Предлагаем его встретить с торговым домом «Форвард». Здесь вы найдете широкий выбор товаров летнего ассортимента. Крузеры и лонгборды, коньки роликовые и самокаты, велосипеды для любого уровня подготовки и возраста, ведь велопрогулки – это отличный способ поднять настроение и укрепить здоровье. Кроме того, предлагаем велозапчасти, комплектующие, велоаксессуары, перчатки и шлемы, а также в наличии электровелосипеды и электросамокаты для еще большего удобства во время отдыха. Работаем без выходных. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
4: Холидей бой.

Максимальная свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800

закругляется, и что от матрицы вы не очнетесь. Тебе до дома километров 20, мне до дома

Слушавшись только что свежак Holiday Boy, почти уверен, что вспоминать страдальца героиня песни вряд ли будет, зато в его сознании она зависнет надолго. Так же, как и девушка в красном для Нео в фильме «Матрица», когда тот прогуливался по тротуару с Морфеусом именно под атмосферную композицию «Club to Death» от Роба Дугана, которую я, Иван Высоцкий, предлагаю вспомнить сейчас на радио «Карибу».

0: Води аккуратно. Слушай Карибу.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Я покажу тебе космос в одно касание. Смотри в глаза, детка, узнавай меня. Все сумасшедшие сны, будто наяву. Здесь ты со мной, а не с ним. Я тебя украду, чтоб показать космос в одно касание. Смотри в глаза, детка, узнавай меня. Все сумасшедшие сны, будто наяву. Здесь ты со мной, а не

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.

0: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
1: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago!
2: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Европа сама выберет переговорщика с Россией. Врачей избавят от двойной бюрократической нагрузки. Россияне не боятся отключения горячей воды. Подробности далее. Европа готова содействовать завершению конфликта на Украине, но будет сама определять, кто сможет говорить от ее имени в возможных переговорах с Россией. Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в Ахене на церемонии вручения международной премии имени Карла Великого, передает ТАСС. По словам канцлера ФРГ, готовность к диалогу возможна только при желании обеих сторон. Он также заявил, что Европа хотела бы, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера как переговорщика с Россией. До этого президент Владимир Путин говорил, что предпочел бы кандидатуру Шрёдера, поскольку, по его мнению, это должен быть политик, которому доверяют европейцы и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит законопроект, отменяющий дублирующие процедуры для медиков. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Сергей Леонов. Сейчас врач обязан каждые 5 лет подтверждать право на работу через аккредитацию. Даже успешная сдача экзамена на квалификационную категорию от этой процедуры не освобождает. Новые поправки устраняют двойную нагрузку. Получение или подтверждение категории автоматически продлит аккредитацию еще на 5 лет. Кроме того, весь учет переведут в цифровой формат. Выдача бумажных свидетельств будет прекращена, однако у специалистов сохранится право запросить официальную выписку в традиционном виде. Россияне подходят к вопросу сезона холодных кранов со смекалкой. Например, в период отключения горячей воды берут отпуск или отправляются в командировки. Об этом сообщает 360.ru. Врачи тем временем напомнили, что мыться в холодной воде не стоит. Даже если человек решил совместить начало закаливания с отключением горячего водоснабжения, делать это нужно мягко и аккуратно, начиная только с ног. По словам медиков, даже для здорового человека велик риск заболевания при мытье холодной водой. Официальный курс доллара на 15 мая составляет 73 рубля 13 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 86 рублей 28 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио Карибу Арт.
9: Отсутствие горячей воды – это не проблема. Холодную всегда можно подогреть. А вот когда из крана синей меткой перестанет капать, то, здравствуй, лично мое детство, походы до колодца и прочие прелести с тазиками, а так как все познается в сравнении, то наша цивилизация бесценна. Впрочем, в квитанциях могла бы быть и поадекватнее. Это Радио Карибу. Меня зовут Иван Высоцкий. Живи в настоящем, думай о будущем и помни уроки прошлого.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному. Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай. Город Магадан, Транзитная 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
3: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49. 66 14 49.
7: В медицинском центре «Клин-клиник» возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21 28 28.
8: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
9: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант, оформление по трудовому договору, социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
10: Золотодобывающему предприятию на сезонную работу требуется машинисты погрузчика КАМАЦУ ВА-470, желательно экипаж, и разнорабочий по уходу за тепличным хозяйством. Заработная плата высокая. Телефон 8-964-459-99-55.
11: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 16 мая в Сусумане значительная облачность с температурой от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном облачно, температура от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями, на термометре от 0 до 6 градусов тепла, ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане в субботу облачно, возможен снег с температурой от 0 до 4 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Нам дали отопление. Три волшебных слова, способные привести в восторг любого россиянина.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся в

0: Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
1: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
2: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Холидей бой.

Максимальная свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.

0: проводите время за настольными играми, коллекционируете фигурки и различную атрибутику, а может, ищете подарок для себя или близких, тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
1: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит». Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Мой сын постоянно врет. Что делать?
4: Моя мама никогда меня не хвалит. Как быть?
5: Каждый день психологи детского телефона доверия принимают тысячи звонков со всей страны с подробными вопросами и бесплатно помогают людям найти выход из трудной ситуации. Детский телефон доверия 8-800-230-122. Доступно, бесплатно, анонимно.
1: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

Восьмой час встречаем энергично, ускоряя мысли для жаркого пятничного вечера, за рулем при этом не идя на взлет и помня о тех, кто дома ждет. Вот с таким рифмованным напутствием разреши мне, Иван Высоцкому, откланяться, чтобы услышаться снова здесь, на радио Кариво, где в ближайшие минуты Юлия Паго, Надя Али, а также огни ночного города Эдре Родионова с Евро. Но сначала доиграет отличный техномикс на Once Upon a Time от Макса Уаза и Манессе.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
9: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
10: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
11: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
10: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
12: Лето не за горами. Предлагаем его встретить с торговым домом «Форвард». Здесь вы найдете широкий выбор товаров летнего ассортимента. Крузеры и лонгборды, коньки роликовые и самокаты, велосипеды для любого уровня подготовки и возраста, ведь велопрогулки – это отличный способ поднять настроение и укрепить здоровье. Кроме того, предлагаем велозапчасти, комплектующие, велоаксессуары, перчатки и шлемы, а также в наличии электровелосипеды и электросамокаты для еще большего удобства во время отдыха. Работаем без выходных. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
13: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
15: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: Спонсор випуска – компанія «Адамант».
3: По данным синоптиков, 16 мая в Сусумане значительная облачность с температурой от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном облачно, температура от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями, на термометре от 0 до 6 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане в субботу облачно. Возможен снег с температурой от 0 до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
4: Земля, центр, прилуняюсь.
5: Прием, земля, осуществляем на поверхность Луны.
4: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
5: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
4: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот «Адамант» молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
6: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
7: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Терминология на Карибу.
1: Рефлексия. Размышление о своем психическом состоянии. Склонность анализировать свои переживания.
0: Узнавайте новое. Расширяйте кругозор. Терминология на

0: Реклама на радио «Карибу Арт».
1: Радио «Карибу».
0: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант». Ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки. Индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары.

0: телефон 608-38. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru. Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
2: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49. 66 14 49.
0: Просто делайте хорошую рекламу. И деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
3: Тотальная свежесть на Карибу.
4: Holiday Boy.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
6: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай. Город Магадан, Транзитная 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
11: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
12: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
13: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
14: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
15: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
8: Каждая деталь имеет свое место и время. Каждый звук затрагивает струны души. И этому невозможно сопротивляться. Пос-

666 выпуск «Slow». Каким он может быть? С такими цифрами точно не романтичным. Для этой компиляции я подбирал злые и горячие треки. И все, что из этого получилось, вы услышите в течение последующего часа. Всем огромный привет, меня зовут Брэд Рок. Я приглашаю вас на свою территорию для того, чтобы хорошенько прокачаться отменной хаос-музыкой. Сегодня отсидеться не получится, поэтому подбирайте

это только начало. Сегодня подготовил для вас 18 крутейших релизов из разделов Tech, G, Electro и Garage. Так что вашим колонкам придется сегодня попотеть. На второй позиции Plastic Funk и Chester Young

Don't jerk it. Move it, work it. Shake it. Don't funk it. Don't jerk it.

Move it, work it, shake it, don't fake it. Move it, work it, funk.

Сбавить обороты. И перед тем, как обозначить следующего артиста, оглянусь назад. Groove Delight, Ex Machina, забойный тричара. Ну а прямо сейчас вашему вниманию Саэри и его тюн

Незаметно пролетел час. Надеюсь, вы хорошенько раскачались. Ну а если захотите поставить выпуск на репит, залетайте в мой канал в ТГ или добавляйте этот выпуск на promodj.com/predrock. Ну а теперь к финальным артистам. 17-я позиция —

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.

0: Распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному. Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
1: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
5: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
7: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 16 мая в Сусумане значительная облачность с температурой от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном облачно, температура от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями, на термометре от 0 до 6 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане в субботу облачно, возможен снег с температурой от 0 до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон.
1: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда...

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36, телефон 8-914-867-2969.
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
10: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
11: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44. 8-914-865-2-0-44. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
12: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Норд Трак». Качество. Всегда в комплекте.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
8: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
9: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
10: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
11: В медицинском центре «Клин-клиник» возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21-28-28.
12: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
13: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 16 мая.
6: Авен.
8: Очень сильны позитивные тенденции, этим стоит воспользоваться для достижения поставленных целей. Самое время внести в свою жизнь нечто новое, расширить круг общения, завести интересные знакомства. Спокойствие и уверенность в своих силах окажут позитивное влияние на отношения с близкими людьми.
6: Телец.
8: Возможные трудности в делах, вы поступите разумно, если не будете пытаться решить проблемы в одиночку, а обратитесь за помощью, и чем раньше это будет сделано, тем лучше. Можно проводить переговоры и важные встречи.
6: Близнецы.
8: День связан с прогрессом как в профессиональных делах, так и в личной жизни. У вас будет немало поводов для радости. Благоприятное стечение обстоятельств позволит реализовать многие планы, которые раньше казались совершенно фантастическими. Влияние позитивных тенденций на сферу романтических отношений очень сильно.
6: Рак.
8: День в целом удачен, хотя трудности профессионального и финансового характера не исключены. Ваша задача – не впадать в панику и продолжать движение к поставленной цели, как бы ни складывались обстоятельства. В этот день могут быть реализованы планы, связанные с творчеством, самореализацией, личностным ростом.
6: Лев.
8: Благоприятный день, позволяющий реализовывать ранее составленные планы и двигаться вперед к поставленной цели. В ваших силах воплотить в жизнь самые смелые идеи. Есть шанс заслужить одобрение руководства и влиятельных людей, предложив оригинальное решение давних проблем.
6: Дева.
8: Этот день можно использовать для реализации давних планов. Складываются благоприятные обстоятельства для спокойной и плодотворной работы, а высокий творческий потенциал позволяет легко преодолевать любые преграды. В отношениях с коллегами вам предстоит взять на себя роль лидера.
6: Весы.
8: День будет удачным, появится возможность навести порядок в делах и профессиональных отношениях, получить ответы на многие тревожащие вас вопросы. Будьте готовы к появлению новых задач, а также необходимости осваивать сферы деятельности, которые вызывают у вас весьма скромный интерес.
6: Скорпион.
8: Очень хороший день для увеселительных поездок и командировок, общения с иностранцами и жителями других городов. Вы легко усваиваете любую информацию, находите ей применение и делаете правильные выводы.
6: Стрелец.
8: День отмечен некоторым снижением жизненного потенциала. Вы поступите разумно, если позаботитесь о своем здоровье. По возможности сократите нагрузки. Финансовая ситуация весьма благоприятна. Удачными будут крупные покупки.
6: Козерог.
8: Очень хороши профессиональные перспективы. Можно достичь значительных успехов на избранном поприще. Обратите внимание на свои отношения с коллегами. Недоброжелатели настроены решительно и, завидуя вашим успехам, становятся способными на совершенно немыслимые поступки. Не доверяйте слухам и сплетням. Проверяйте всю поступающую информацию.
6: Водолей.
8: Высока вероятность значительных успехов в профессиональной деятельности. Возможно получение заманчивых предложений. Помните, что доверять сегодня следует только проверенным партнерам и людям, которых вы давно знаете. Будьте внимательны к любимому человеку, но не окружайте его чрезмерной заботой.
6: Рыбы.
8: Возможны весьма неприятные события личного характера. Не исключена ссора с любимым человеком. Очень опасно давать волю раздражению. Под влиянием негативных эмоций вы можете совершить поступки, о которых позже будете очень жалеть. Порадуют профессиональные успехи.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
6: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».

0: 13.1.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы хоровое пение, фортепиано и искусство театра, а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
2: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 16 мая в Сусумане значительная облачность с температурой от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном облачно, температура от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями, на термометре от 0 до 6 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане в субботу облачно, возможен снег с температурой от 0 до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
1: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домоцентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домоцентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в «Домоцентр» и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвостанцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Каток.
1: Погода. На радио Карибу Арт.
2: По данным синоптиков, 16 мая в Сусумане значительная облачность с температурой от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном облачно, температура от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями, на термометре от 0 до 6 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане в субботу облачно. Возможен снег с температурой от 0 до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Caribou
2: Arts 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 16 мая в Сусумане значительная облачность с температурой от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном облачно, температура от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями, на термометре от 0 до 6 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане в субботу облачно. Возможен снег с температурой от 0 до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Земля, центр, прилуняюсь.
3: Прием, Земля, осуществляем на поверхность Луны.
2: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
3: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
2: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот «Адамант» молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
4: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Волгоград, Сочи, Краснодар, Владивосток, Новосибирск,
1: ночью город,
0: Красноярск.

0: Скажи Гарибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Гарибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 16 мая.
6: Авен.
8: Очень сильны позитивные тенденции, этим стоит воспользоваться для достижения поставленных целей. Самое время внести в свою жизнь нечто новое, расширить круг общения, завести интересные знакомства. Спокойствие и уверенность в своих силах окажут позитивное влияние на отношения с близкими людьми.
6: Телец.
8: Возможные трудности в делах. Вы поступите разумно, если не будете пытаться решить проблемы в одиночку, а обратитесь за помощью, и чем раньше это будет сделано, тем лучше. Можно проводить переговоры и важные встречи.
6: Близнецы.
8: День связан с прогрессом как в профессиональных делах, так и в личной жизни. У вас будет немало поводов для радости. Благоприятное стечение обстоятельств позволит реализовать многие планы, которые раньше казались совершенно фантастическими. Влияние позитивных тенденций на сферу романтических отношений очень сильно.
6: Рак.
8: День в целом удачен, хотя трудности профессионального и финансового характера не исключены. Ваша задача не впадать в панику и продолжать движение к поставленной цели, как бы ни складывались обстоятельства. В этот день могут быть реализованы планы, связанные с творчеством, самореализацией, личностным ростом.
6: Лев.
8: Благоприятный день, позволяющий реализовывать ранее составленные планы и двигаться вперед к поставленной цели. В ваших силах воплотить в жизнь самые смелые идеи. Есть шанс заслужить одобрение руководства и влиятельных людей, предложив оригинальное решение давних проблем.
6: Дева.
8: Этот день можно использовать для реализации давних планов. Складываются благоприятные обстоятельства для спокойной и плодотворной работы, а высокий творческий потенциал позволяет легко преодолевать любые преграды. В отношениях с коллегами вам предстоит взять на себя роль лидера.
6: Весы.
8: День будет удачным, появится возможность навести порядок в делах и профессиональных отношениях, получить ответы на многие тревожащие вас вопросы. Будьте готовы к появлению новых задач, а также необходимости осваивать сферы деятельности, которые вызывают у вас весьма скромный интерес.
6: Скорпион.
8: Очень хороший день для увеселительных поездок и командировок, общения с иностранцами и жителями других городов. Вы легко усваиваете любую информацию, находите ей применение и делаете правильные выводы.
6: Стрелец.
8: День отмечен некоторым снижением жизненного потенциала. Вы поступите разумно, если позаботитесь о своем здоровье. По возможности сократите нагрузки. Финансовая ситуация весьма благоприятна. Удачными будут крупные покупки.
6: Козерог.
8: Очень хороши профессиональные перспективы. Можно достичь значительных успехов на избранном поприще. Обратите внимание на свои отношения с коллегами. Недоброжелатели настроены решительно и, завидуя вашим успехам, становятся способными на совершенно немыслимые поступки. Не доверяйте слухам и сплетням. Проверяйте всю поступающую информацию.
6: Водолей.
8: Высока вероятность значительных успехов в профессиональной деятельности. Возможно, получение заманчивых предложений. Помните, что доверять сегодня следует только проверенным партнерам и людям, которых вы давно знаете. Будьте внимательны к любимому человеку, но не окружайте его чрезмерной заботой.
6: Рыбы.
8: Возможны весьма неприятные события личного характера. Не исключена ссора с любимым человеком. Очень опасно давать волю раздражению. Под влиянием негативных эмоций вы можете совершить поступки, о которых позже будете очень жалеть. Порадуют профессиональные успехи.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

выберу нас, даже если не просто. Пусть гаснут звезды, рушатся города.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

В связи с глобальным потеплением жителей средней полосы России будет колбасить и плющить. А к концу недели москвичей и петербуржцев ждет ураган зажигательных ритмов, под которым

0: еще видел подруг, но из них никого я не смог заменить тобой.
1: Бэйби, мой дирек заполнен, но без тебя кажется, мир мой остался такой пустой.
0: Бэйби, люби меня, прямо как в первый раз.
1: Бэйби, на криминал.
0: Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая о

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 16 мая отмечается Международный день света. Он приурочен к важному открытию. В этот день, в 1960 году, впервые был применен лазер. Его изобретателем считается американский физик Теодор Майман. Сперва мощность световых пучков была крайне низкая, зато ученые по достоинству оценили точность лазера. Поэтому изобретение стали применять для наводки оружия и при строительстве. Сила ранних лазеров измерялась в жилетах. Это было количество лезвий, через которые мог пробиться луч. Сегодня самый грозный лазер в мире обладает мощностью водородной бомбы. Настоящая культурная революция для нашей страны произошла 16 мая 1896 года. Тогда в Санкт-Петербурге показали работы братьев Люмьер, выход рабочих с завода, разрушение стены и прибытие поезда. Премьеру представили в развлекательном саду «Аквариум». Перед этим на сцене давали оперетту «Альфред Паша в Париже». Во время антракта работники прикрепили на занавес белое полотнище, и тогда зрители недоуменно начали смотреть первые фильмы. 16 мая 1973 года морской торговый порт Нагаева был переименован в Магаданский морской торговый порт. Старое название продержалось 37 лет, с того момента, как порт получил официальный статус и был включен в список портов Советского Союза. За два года с начала строительства было проделано колоссальное количество работы, трудилось более 23 тысяч этапированных заключенных. А еще сегодня отмечается Международный день динозавров. 243 миллиона лет назад они были хозяевами планеты и доминировали на суше, воде и воздухе. Палеонтологи выявили более 1000 видов динозавров. Частью популярной культуры они стали еще в начале 19 века, когда были обнаружены первые окаменелые кости. Самыми большими были зауроподы, достигавшие длины в 30 метров. Это были растительноядные животные с длинной шеей. Пускай не самым большим, но определенно одним из самых популярных можно считать тиранозавра. Весил он около 9 тонн и был 13 метров в длину. При таких размерах за один раз он мог съесть 150 килограммов мяса, после чего несколько дней обходился без еды. На этом и закончим. Отмечай праздники, а мы еще услышимся.
0: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало, максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть.
8: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко». Открой.

0: и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабомаркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: на радіо Карібу Арт. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 16 мая в Сусумане значительная облачность с температурой от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном облачно, температура от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями, на термометре от 0 до 6 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане в субботу облачно, возможен снег с температурой от 0 до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнце.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Настоящий мужчина – это представитель сильного пола человечества, который идет к врачу только тогда, когда обломок копья в спине начинает мешать спать. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11. Телефон 62-24-31.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Мой сын постоянно врет. Что делать?
8: Моя мама никогда меня не хвалит. Как быть?
9: Каждый день психологи детского телефона доверия принимают тысячи звонков со всей страны с подробными вопросами и бесплатно помогают людям найти выход из трудной ситуации. Детский телефон доверия 8-800-230-122. Доступно, бесплатно, анонимно.
10: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
11: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
12: В медицинском центре «Клин-клиник» возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21-28-28.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Holiday Boy. Boom.

Максимальная свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Смотри на солнце без помех. В салонах оптика для всех. Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. Оптика для всех. Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для...

0: безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
1: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Лето не за горами. Предлагаем его встретить с торговым домом «Форвард». Здесь вы найдете широкий выбор товаров летнего ассортимента. Крузеры и лонгборды, коньки роликовые и самокаты, велосипеды для любого уровня подготовки и возраста, ведь велопрогулки – это отличный способ поднять настроение и укрепить здоровье. Кроме того, предлагаем велозапчасти, комплектующие, велоаксессуары, перчатки и шлемы, а также в наличии электровелосипеды и электросамокаты для еще большего удобства во время отдыха. Работаем без выходных. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
3: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
5: Я выбираю комфорт.
4: Сундеко. Комфортный аргумент.
6: Кольцевая 13/1, ТЦ «Фабрика» и «Фрэш».
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
9: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
10: Не скажу так сразу точно.
9: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
10: А стоит? О них я слышал где-то.
9: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
10: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
9: Держи, дружище. 6144. Запомни. Адамант по Партнер надежный. Я ручаюсь.
11: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
12: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
13: Наш главный капитал – доверие наших клиентов.
14: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
15: Первое магаданское радио представляет.
16: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
17: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Першая проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: Спонсор випуска – магазини «Домоцентр», торгові центри «Ідея» і «Сонце». По данным синоптиков, 16 мая в Сусумане значительная облачность с температурой от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном облачно, температура от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями, на термометре от 0 до 6 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане в субботу облачно, возможен снег с температурой от 0 до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
3: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домоцентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домоцентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в «Домоцентр» и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Радник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Экономия – это когда штопаешь носки нитками от чайных пакетиков. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
0: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника, группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона, за стеллой при въезде в город.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
8: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
9: Изготовим шкафы-купе по вашим размерам. С самыми разнообразными фасадами. Индивидуально для ваших интерьеров. На любой вкус. Звоните 200-800. Компания «Метрал».
10: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
11: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
12: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Holiday Boy. Boom.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.

0: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
1: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые.

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49. 66 14 49.
2: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Говори Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанывать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Золотодобывающему предприятию на сезонную работу требуется машинисты погрузчика Камацу ВА-470, желательно экипаж, и разнорабочий по уходу за тепличным хозяйством. Заработная плата высокая. Телефон 8-964-459-99-55.
7: Магазин «Сантехника 49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
8: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
7: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
9: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 16 мая в Сусумане значительная облачность, температурой от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном облачно, температура от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями, на термометре от 0 до 6 градусов тепла, ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане в субботу облачно, возможен снег с температурой от 0 до 4 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Терминология. На Карибу. На Карибу.
1: Ляссе. Узкая ленточка, которую некоторые книгопроизводители вклеивают в качестве закладки.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу. На Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago!
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
10: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
11: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Холидей бой.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в Электросвет.
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
8: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
9: Мой сын постоянно врет. Что делать?
10: Моя мама никогда меня не хвалит. Как быть?
11: Каждый день психологи детского телефона доверия принимают тысячи звонков со всей страны с подробными вопросами и бесплатно помогают людям найти выход из трудной ситуации. Детский телефон доверия 8 800 230 122. Доступно, бесплатно, анонимно.
12: Лето не за горами. Предлагаем его встретить с торговым домом «Форвард». Здесь вы найдете широкий выбор товаров летнего ассортимента. Крузеры и лонгборды, коньки роликовые и самокаты, велосипеды для любого уровня подготовки и возраста, ведь велопрогулки – это отличный способ поднять настроение и укрепить здоровье. Кроме того, предлагаем велозапчасти, комплектующие, велоаксессуары, перчатки и шлемы, а также в наличии электровелосипеды и электросамокаты для еще большего удобства во время отдыха. Работаем без выходных. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
13: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
5: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
14: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.